Вот такие бывают встречи, не обязательно в реале, что называется. Можно и виртуально неплохо время провести, общаясь с приятным человеком. Джо Дассен на Ретро FM, 3 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше ансамбль «Здравствуй, песня Блэк» и Леонид Агутин на Ретро FM.

0: птичка божия, как известно, не знает ни заботы, ни труда. Порхает туда-сюда, счастье кому-то дарит, кому-то обносит, как говорится, мимо рта. Что ж, до следующего раза. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ в 3 часа 35 минут. Дальше. Вы спросите, что дальше? Я скажу. Ансамбль «Мираж» и «Шер» в ближайшие минуты здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

человек вообще, мужчина в частности, существо весьма свободолюбивое. Ну, когда свобода заодно еще и обеспечивает домашний уют и вкусную еду. Так что, дамочка, пожалуйста, освободите сердце. Джо Кокер на Ретро-ФМ, 4 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго наступающего утра, друзья. Скоро Сабрина, Дубы-Колдуны и Чак Берри на Ретро-ФМ.

0: И ведь что интересно, очень многие песни и были изначально хорошими песнями, и жили своей собственной жизнью, но были не так сильно заметны. Были, возможно, не культовыми, пока не попали в фильмы Квентина Тарантино. Чак Берри и его, ну, знаменитейшая «You Never Can Tell» на Ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Кто сейчас попробовал повторить танец Джона и Умы? Ну-ка, поднимите руки. Скоро и Рейжи, Майкл Джексон и Алексей Глызин.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. 12+.

Нам песня «Строить и жить» помогает, а иногда и попросту выживать. Уж проснуться-то 100% в такой ранний час без бодрой песни не обойтись. А если к этому прилагается еще напиток чего-нибудь бодрящего и горячего, то, можно сказать, утро задалось. Глория Гейнер на Ретро FM в 5:20. Меня зовут Андрей Мореев. Всем желаю доброго утра, друзья. Дальше Ялла, Рики и Повери и группа «Браво».

Пусть солнце светит над всеми в светлое время суток, а в темное время суток не светит. Я думаю, вот такой простой расклад он устроит абсолютно всех без лишних вопросов. Ансамбль Ялла и их легендарный Учкудук, «Три колодца» в 5:35 в столице. Друзья, я надеюсь, что ваши колодцы с вами уже поделились и кофейком, и чайком, и прочими бодрящими радостями. Скоро Юрий Антонов, Art Company, Aerosmith на Retro FM.

0: нет расстояния. Наша встреча награда, ты рядом опять.
1: И пусть каждое утро, друзья, будет для нас такой наградой, когда те люди, которых приятно видеть и слышать, будут с нами. А те, которых ни видеть, ни слышать неприятно, пусть наслаждаются жизнью.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 6:20 в столице. Очень утреннее время для того, чтобы потанцевать возле холодильника. Ну, в чем придется, в том и танцуем. Доброго утра всем. Меня зовут Андрей Мареев. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани +23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Ооо «Субострой»!

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вечеринка.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе. Каждый день.
3: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ходим, ходим по Парижу. А, нет, это другая песня, но тоже красивая очень. Англичанин в Нью-Йорке, Стинг на Ретро FM. А если серьезно, то две фразы в этой песне мне очень-очень нравятся. Это «Джентльмен никогда не бежит, он идет». А вторая фраза: «Не обращай внимания на то, что говорят. Будь самим собой». Очень с утра бодрящая, как нынче принято говорить, мотивирующая фраза. 6.35. Столица дальше. Блюсистам Альфавиль и Михаил Боярский.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

утро вообще волшебная пора, друзья, даже если это утро буднего дня. Почему? Да потому что все самое лучшее начинается с утра пораньше и не заканчивается никогда, если мы этого не хотим. Андрей Мареев, Ретро FM. До встречи на выходных здесь. Совсем скоро уже встречайте летнюю смену и Олега Орлова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 7 часов в столице. Продолжаем просыпаться, друзья, вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Ну а в начале часа Дмитрий Королев расскажет нам новости. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Соцфонд сообщил об автоматической корректировке размеров пенсии россиян. Это произойдет уже с 1 августа. В частности, накопительные пенсии увеличатся чуть более чем на 17%. Срочные будут скорректированы почти на 19,5%. Глава соцфонда Сергей Чирков уточнил, что перерасчет накопительных пенсий затронет более 133 тысяч россиян, а срочные пенсионные выплаты будут скорректированы для около 34 тысяч граждан. США полагают, что наступило время для разрешения украинского кризиса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление чиновника из администрации Белого дома. Вопрос урегулирования конфликта на Украине и возможные переговоры между Москвой и Киевом станут одной из ключевых тем на предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая намечена на этот вторник. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва готова к переговорам, но Киев этому не стремится. Сроки рассмотрения документов в визовых центрах Японии в сентябре могут увеличиться до 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров нашей страны. Потор отметили, в первый осенний месяц ожидается наибольшее за год количество заявлений. Всем желающим оформить визу порекомендовали обратиться в центры оформления этих документов заблаговременно. Во Франции участились случаи ограбления музеев. Только в июле произошло уже 3 крупных нападения. В одном из них злоумышленники забрали 27 украшений стоимостью более 4,5 миллионов евро. Это почти 400 миллионов рублей. Однако самым громким до сих пор считается нападение на Лувр осенью прошлого года. Тогда воры использовали подъемник и вынесли из всемирно известного музея драгоценности королев и императриц. Ну и на что только не пойдут люди ради рекорда. Так американец Дэвид Раш вновь решил вписать свое имя в книгу Гиннесса. Однажды мужчина полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги, но его рекорд был побит. И вот Дэвид решил вернуть себе пальму первенства. На сей раз он балансировал 30 секунд со 195 рулонами на голове. Попытка оказалась успешной. Ну и о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Ничего в этом мире не исчезает бесследно, разве что может перейти из одного состояния в другое. Все, кто в эти минуты переходит из ночного состояния в утреннее, из состояния сна в состояние бодрствования, приветствует летняя смена на Ретро-ФМ и бит-квартет «Секрет». Далее астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. День потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности могут вызвать сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки сегодня снова будут давить на чувства сильнее обычного. Сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Весы, внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом с вами. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. А рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: танцы разные нужны, танцы разные важны, а какие танцевать с утра пораньше, каждый волен выбирать сам. Кому-то по душе диско или рок-н-ролл, кому ламбада, а кто-то и космическое танго готов сплясать вместе с группой Space в каком-нибудь аэробическом ритме. Главное, чтобы бодрило, помогало проснуться. Надеюсь, так оно и есть, друзья. Новое утро встречаем под любимую музыку вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. 7:18. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Впереди у нас Юрий Антонов, Милен Фармер и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавок в кредит. Пао «Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Шоу «Дорогие гости»
15: на Ретро-ФМ.
14: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
15: Воскресенье, час дня.
14: Подробности на retrofm.ru.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Никогда не говорите о себе плохо. Для этого есть коллеги, соседи, родственники, которые когда-то на вас обиделись. А если серьезно, пусть о нас говорят только хорошие. Да под хорошую музыку, что звучит на Ретро-ФМ. Юрий Антонов в летней смене в столице 7.30. Исключительно хорошими словами приветствуем в студии Дмитрия Королева. Послушаем новости.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россельхознадзор пресек попытку ввоза армянских роз через Белоруссию. Автомобиль был задержан на Смоленской таможне. По данным ведомства, в кузове находились более 39 тысяч свежесрезанных цветов. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки. Напомню, с 22 мая поставки цветов из Армении в Россию, а также их транзит по территории нашей страны запрещены. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского президента снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе армянского Кабмина. Пашинян подчеркнул, что это противоречит нормам Евразийского экономического союза. В свою очередь, в Россельхознадзоре ранее подчеркивали, что запрет продукции из Армении связан с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. В России начинается подготовка к новому учебному году. В частности, на Кузбассе надзорные ведомства проверяют школы. Одним из первых комиссия проинспектировала образовательное учреждение в селе Курдуково Новокузнецкого района. Эксперты оценили антитеррористическую защищенность, работу видеокамер, пожарную безопасность, санитарное состояние, доступность для маломобильных учеников и оснащение укрытий медикаментами и водой на случай внештатных ситуаций. Также проверили качество дорог к школе и транспорт, который перевозит детей. Центробанк завершил работу над первыми проектами нормативных актов для запуска организованного рынка криптовалют в стране. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, ЦБ детально проработал условия для проведения организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Разработка нормативных актов станет первым этапом создания правовой базы для обращения криптовалют в России. Памятник Леониду Брежневу установят в Курске. Его создадут на внебюджетные средства. Жители города уже определили, как будет выглядеть монумент. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, больше половины участников голосования поддержали проект заслуженного художника России Игоря Бурганова. Эту же работу ранее выбрало жюри Российской академии художеств. Монумент планируют установить в этом году к 120-летию со дня рождения Брежнева. И о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Кто-то из современников сравнил танец со стихотворением, в котором каждое движение является словом, положив которое на музыку, можно получить порой настоящий шедевр. Покружились немного в танце легком вместе с Демисом Руссосом и готовимся подпевать Александру Барыкину и Сандре через несколько минут в летней смене на Ретро FM. Просыпаемся, друзья, под песню любимых артистов столицы 7.36.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM. Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Неважно, сколько вы знакомы, неделю, месяц, год, целую жизнь. Если вы скучаете по этому человеку, значит, ему удалось коснуться вашего сердца. Значит, он стал для вас человеком родным. Как ситуация с героями этой музыкальной истории, рассказанной нам группой No Mercy? 7:48. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра на Ретро-ФМ. Продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп, а через несколько минут послушаем Тину Тернер и ансамбль Эолика. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения.

0: В Москве 8 часов. Даешь дорогу новому дню и любимым песням, наполняющим нашу утреннюю жизнь яркими красками. А Дмитрий Королев не даст ни единого шанса информационному вакууму. Самые свежие новости прямо сейчас.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Сроки поставки автозапчастей в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов выросли. Причина обострения ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на Армузском проливе. Сейчас доставка занимает от 30 до 45 дней, а транспортировка сложной электроники, фар и негабаритных деталей около 10 дней за счет использования авиаперевозок. Как сообщил председатель Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, через Эмираты в Россию ушло много деталей по параллельному импорту. Карты Union Pay россиян могут перестать работать за рубежом. Угроза возникла из-за 21-го пакета санкций ЕС, который был принят на минувшей неделе. Правда, как пишет российская газета, со ссылкой на экспертов речи о полном запрете не идет. Но банки, принимающие платежи в других странах, в частности в Европе, могут отказаться обслуживать такие карты из-за опасения вторичных ограничений. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут получить штраф. Об этом предупредила федеральный эксперт Минюста Елена Кудерка. Она пояснила, что федеральные законы хоть и не содержат прямого запрета, но если действие сопровождается нецензурной бранью или агрессивным поведением, то это могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Наказание за это – административный штраф до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. Абитуриенты должны подать согласие на зачисление в ВУЗ до 12 часов по московскому времени 5 августа. Это касается выпускников, которые поступают по программам специалитета и бакалавриата в рамках основного курса. Сроки для олимпиадников и льготников, кто поступает на целевое обучение, другие. Об этом сообщили в Миноборнауке. Ранее там говорили, что с начала приемной кампании Университет России приняли документы от более чем 1 миллиона абитуриентов. Небольшой гончарный городок в Колумбии решил заявить о себе на весь мир. Там установили гигантскую свинью-копилку. По размерам она сравнима с трехэтажным домом. Внутри находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Как и положено, у свиньи-копилки имеется прорезь для монеты, и любой человек может опустить туда деньги. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных.
0: Ну, лишь бы количество денег окупило стоимость самой копилки. Я так понимаю, получилась-то она не дешевой. Хотя, если из глины палок построена, тогда да.
1: Ну и, в принципе, рассчитана она как раз-таки на привлечение туристов. А туристы, как мы знаем, любят тратить деньги. Ну и о деньгах, кстати. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ, «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Эх, детство, детство, как же мы хотели побыстрее повзрослеть. Но теперь взрослая жизнь многих из нас включает в себя необходимость засыпать и вставать, когда не хочется, чтобы успеть туда, где не хочется быть. Михаил Боярский ненадолго вернул нас туда, где мы побывали бы с большим удовольствием. Ну а на очереди астропрогноз на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 28 июля, вторник, день потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере сегодня излишняя дипломатичность и пустые формальности вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки, сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы, а мягкость в общении поможет снять напряжение. Львы, внутренний порыв к действию поможет поддерживать энергию даже в повседневных задачах. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок, это повлияет на качество идей. Весы, внимание к домашнему пространству сегодня создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. А рыбы, сегодня надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ. This is the story of my baker.

0: Мне кажется, только ленивый не обсудил новость про самых красивых женщин, которая появилась месяца полтора назад. Каюсь, я ленивый, но работаю над собой. И напомню, что в ежегодном рейтинге самых красивых женщин планеты в этом году победили колумбийки. Далее идут девушки из Польши и Греции. Россиянки тоже заняли высокое место в этом списке, но... Четвертое, но все же. Лишнее подтверждение того, что есть в наших девушках такая изюминка, которая нравится многим иностранцам. Маленькая русская, Little Russian, покорила сердце мистера Живаго, чей самый известный хит звучит в летней смене на Retro FM. 8.19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться, друзья. Добрейшего утра под песни любимых артистов.
1: Летняя смена на Retro FM. С новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox». Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Между прочим, тело спящего человека на 0,5 сантиметра длиннее, чем бодрствующего. Значит ли это, что если взрослому человеку регулярно спать, скажем, на пару часов больше, то со временем можно прибавить в росте? Не будем мешать тем, кто прямо сейчас проверяет это на себе, так сказать, ищет ответ на вопрос экспериментальным путем. А всех, кто уже бодрствует, приветствуем и желаем доброго утра. С вами «Летняя смена» на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире «Ретро-ФМ Новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. На официальных сайтах университетов и на госуслугах в суперсервисе поступлений ВУЗ онлайн публикуются конкурсные списки поступающих. Именно они показывают, в каком ВУЗе и на какой позиции находится абитуриент и какие есть шансы на поступление в тот или иной ВУЗ, пишет российская газета. Выпускники школ могли подать документы в 5 ВУЗов, в каждом по 5 направлениям. Теперь нужно принять решение, где остаться учиться. Согласие нужно подать до 1 августа. В Татарстане усилили контроль за местами отдыха у воды. Ежедневно МЧС, полиция, муниципалитет проводят рейды на несанкционированных пляжах, где купание запрещено, сообщает Татаринформ. Знак «Купание запрещено» – здесь техническая зона, означает, что из воды торчат кабели, над ней и на берегу мусор. Можно зацепиться за подводные конструкции, получить травму, не справиться с судорогой. Спасателей в таких местах нет. В Казани на 2 месяца ведут ограничение движения транспорта на участке от улицы Шишкина до улицы Майской. Причиной стало размещение трассы тепловода. С 10 августа до 10 октября перекроют у проезда на участке от улицы Шишкина до дома номер 1А по улице Майской, пишет портал мэрии Казани. На набережной озера Нижний Кабан в Казани на благоустраиваемом участке вдоль улицы Марджани специалисты высадили деревья. Среди них черемуха, ива, клен, сосна и другие виды. Третья очередь благоустройства станет рекордной среди всех этапов по количеству новых деревьев, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. «Ретро-ФМ».

0: какие морозы, друзья. Жарко у нас. Все в соответствии с известной поговоркой «Июль – макушка лета». Еще и любимые песни согревают нас теплом душевным. Причем независимо от времени года это происходит. Ласковый май. Прямо сейчас здесь, в летней смене на Ретро-ФМ, 8:36 по московскому времени. Через несколько очень быстрых минут будем подпевать Владимиру Маркину и группе «Опус». У нас есть все, чтобы сделать утро приятным во всех отношениях, друзья. Оставайтесь с нами.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Горьковскому шоссе от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Также по Бутлерову от Курашова до Чернышевского. И по Московской от Парижской коммуны до Ахтямова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет. Честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru. 0,5.

0: Смотрю на календарь, вспоминаются мне шутливые строки. Ах, июль, макушка, лето, море, пляж, кругом народ. Помечтаешь 2 минуты, дальше полишь огород. Думаю, многие узнали себя в этих строках. И это еще повезло, потому как кое-кому летом по большей части в душном, жарком городе приходится сидеть в субботу с воскресеньем. Группа «Земля, ветер, огонь» со своим освежающе-позитивным хитом про страну буги-вуги бодрит нас в 8.48 по Москве. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. Продолжается летняя смена. На Ретро-ФМ еще немного путешествий. Лето и море подарят нам скоро экзотик поп дуэт «Кармен» и «Крис Ри». Через несколько минут, а в начале следующего часа будут новости и гороскоп.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Yeah!

0: 9 часов в Москве. С утренней хандрой боремся на корню всеми подручными способами и любимой музыкой Ретро-ФМ. Новости тоже не стоят в стороне, помогают. Дмитрий Королев с ними уже в студии. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. На российских прилавках будет меньше белорусского мяса и колбас. Россельхознадзор с этого дня вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории нашей страны продукции одного из производителей Белоруссии. Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза. В службе уточнили, специалисты выявили нарушения по показателям качества и безопасности. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она запланирована сегодня в 16:30 по московскому времени. Об этом свидетельствует официальный график американской администрации. Уточняется, все пройдет в закрытом от прессы режиме. Ключевой темой дискуссии станут вопросы, связанные с процессом урегулирования конфликта на Украине. Ну а ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но Киев к этому не стремится. Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов. Они начнут действовать с 1 ноября текущего года. Однако до 31 октября граждане по-прежнему могут въезжать в Черногорию свободно и пребывать там до 30 дней. Также визы были введены для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции. Власти Черногории заявили, что этот шаг подтверждает приверженность страны курсу на европейскую интеграцию. Круиз «Ретро-ФМ» близится к завершению. Буквально через час комфортабельный лайнер «Астория Гранта» прибудет в порт турецкой Анталии. Напомню, в течение недели участники круиза, среди которых и слушатели «Ретро-ФМ», выигравшие путевки в нашем эфире, в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» Саши Светловой и Рит Субботиной путешествовали по Черному и Средиземному морям, делая остановки на греческих островах. Смотрите фото и видео их этой фантастической поездки на нашем сайте retrofm.ru и в официальных группах радиостанции в соцсетях. Футболист Криштиану Роналду решил сменить профиль. Он выступит в роли продюсера футбольного сериала. Также появится и в кадре. Название шоу «День первый». Съемки сериала уже начались в Лондоне. В ленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. В сериале будут сочетаться драматические и комедийные элементы. Ну а дата премьеры пока неизвестна.
0: Ну что, остается только порадоваться за то, что один из лучших бомбардиров в истории футбола найдет чем заняться по окончании своей карьеры. И думаю, кассовые сборы с участием, картинам с участием Роналду обеспечены.
1: Ну что ж, будем желать удачи. Ну а пока о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Не так страшны дожди, сколько, по мнению некоторых астрологов, приближение одного из самых опасных аспектов месяца – Тао-квадрат Черной Луны, Лилит к Венере и Марсу, которые для некоторых являются личными планетами. Темная мощь этого аспекта может обрушиться на сферу отношений, личных связей, поразить финансы, сказаться на планах и значимых проектах. В общем, тут невольно начнешь прислушиваться к гороскопу на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. Ну, сегодня вроде бы нормальный день, который потребует, однако, порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки, сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Это повлияет на качество идей. Весы, внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. Ну а рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: хорошим летом, хорошим в плане погоды. Начальникам, как правило, легче определить, кто еще из подчиненных не был в отпуске по отсутствию загара. Но даже те, кто его уже заимел, не прочь отдохнуть еще разок за какого-нибудь того парня. А я напомню, что и отдыхающие, пока еще работающие или уже работающие, могут весело и беззаботно встречать каждый летний день здесь, на Retro FM, в компании нашей летней смены. 9.18 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Retro FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
9: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день
7: ровно в 21.00.

0: Да, собственно, вся наша жизнь — это лестница. Как сказал один мудрец, человек живет до тех пор, пока карабкается вверх. И наше с вами летнее настроение продолжает движение в том же направлении, исключительно вверх. Двигать его нам помогают любимые артисты, их лучшие песни. Юрий Антонов в летней смене на Ретро-ФМ. В Москве 9.30, не забываем и про новости. Самое время послушать Дмитрия Королева. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо установить на уровне не менее 50 тысяч рублей. Такое мнение сегодня выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, необходимо учитывать инфляцию и стоимость продуктовой корзины и услуг ЖКХ. Общественник подчеркнул, что если в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, то большинство коммерческих организаций способны обеспечить подобный уровень оплаты труда сотрудникам. Ну и напомню, на сегодня МРОТ в России зафиксирован на отметке 27 093 рубля. И согласно актуальным прогнозам, в следующем году этот показатель может увеличиться и составить от 29 до 31 тысячи рублей. Осколки украинского беспилотника попали в многоквартирный дом под Рязанью. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, повреждена опора линии электропередачи. Всего над областью минувшей ночью сбили 4 БПЛА. На местах работают представители экстренных служб. Украинский беспилотник попал и в многоквартирный дом в Курске. Никто не пострадал. Однако жителей дома эвакуировали. Всего за минувшую ночь над регионами России сбили 356 украинских беспилотников. Мошенники придумали новый способ обмана для кражи денег. Они начали расклеивать в общественных местах фальшивые QR-коды. Аферисты размещают их на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже парковках. Эти стикеры ведут на поддельные страницы оплаты, где жертва добровольно вводит данные своей карты. В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне проект «Социальная няня», а также создать на госуслугах единый реестр специалистов, чтобы сделать уход за ребенком более безопасным. В нем должны быть проверены самые важные данные – личность человека, состояние здоровья, отсутствие судимости. Необходимо также разместить отзывы о работе. Сегодня православные отмечают День крещения Руси. Праздник учредили 16 лет назад в честь событий 988 года, когда христианство стало государственной религией на Руси. С предложением придать этой дате госстатус выступила тогда Русская православная церковь. В этот день чтят память равноапостольного князя Владимира. Он способствовал распространению христианства на Руси, расширял и укреплял города, возводил в них церкви. Я в валюте. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Как говорил один известный писатель, жить не обязательно, путешествовать необходимо. Так что, если перед вами встала острая необходимость сходить в отпуск, последуйте этому совету. Путешествуйте на здоровье и набирайтесь ярких впечатлений, друзья. Ну, а мы продолжаем бороздить музыкальные просторы последних десятилетий. Группа Eruption в летней смене на Ретро FM через пару минут сменят Валерий Леонтьев и Сиси Кэтч.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Саид-Галеева от Шаяк до Чернышевского, также по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Рахлина и по улице Пушкина от Гафури до Щапова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Хорошо, когда в твоей жизни все вокруг поют в унисон с тобой. А бывает и так, что даже самыми близкими людьми приходится петь разные песни. Кто-то все о вечном поет, поглядывая на звезды, которые упоминают все песни группы Simply Red, кстати. А кто-то исключительно о проходящем, о земном напевает. Впрочем, такая картина только на пользу музыкальному разнообразию нашего утреннего эфира, когда и полетать в облаках приятно, и спуститься на землю полезно. 9:49 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения. Обещаю много чего интересного в дальнейшем утреннем эфире. В начале нового часа летняя смена на Ретро FM порадует последними новостями и астропрогнозом на этот день. А до конца этого часа нам еще споют Secret Service и Андрей Миронов.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: Любой путь начинается с самого первого шага. Шагнем же смело в новый час вместе с летней сменой «Столицы 10». Чеканя шаг. Дмитрий Королев эффектно зашел в студию с новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Из-за необоснованного роста цен на топливо антимонопольщики возбудили дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской, Новосибирской областях и Коми. Кроме того, операторам автостанций в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях выданы предупреждения. Также ФАС выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Об этом сообщает Миноборнауки. В ведомстве уточнили, что для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. Полного закрытия границы с Россией эстонские власти не планируют. Сокращение режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Как передают РИА Новости, ранее на 4 часа было сокращено время работы погранпункта Нарва-1. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. Больше 170 тысяч человек эвакуировали в Испании из-за масштабных лесных пожаров. Там стоит жара, дует сильный ветер, и пламя быстро распространяется на огромные территории. Только за последние сутки зарегистрировано более 1000 возгораний. Введен режим ЧС национального масштаба. Огонь уже перекинулся на пригороды Мадрида. Власти называют этот пожар самым страшным в истории региона. Европейский Центробанк представил 10 финальных вариантов дизайна евро. Всего было подано более 1200 заявок. Предложено два концепта. Первая – европейская культура. Она включает портреты выдающихся европейцев. Например, оперная певица Мария Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, художник и изобретатель Леонардо да Винчи. Вторая – реки и птицы. Она посвящена природе и биоразнообразию Европы. Теперь граждане ЕС смогут проголосовать за понравившийся вариант до 21 сентября. В обращении новая серия поступит через несколько лет. Ну и а пока о валюте нынешней. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра и легкого дня.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Новость недавно на глаза попалась о том, что британские ученые выяснили, разговоры на какие темы не стоит заводить женщине, если она хочет, чтобы мужчина не переставал ее слушать. Так вот, оказалось, что чаще всего нас, мужиков, раздражают пересуды о чужой личной жизни. Отрицательную реакцию также вызывают рассказы о незнакомых людях и сплетни о звездах, публикации в соцсетях, разговоры о диетах, шопинге, моде и астрологии. Это я к чему? Мужская часть нашей аудитории может отдохнуть, минутку-другую выйти, свежим воздухом подышать, потому что далее гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. День потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны. В профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности сегодня вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы. Порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки. Сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы, а мягкость вообще не поможет снять напряжение. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет сегодня внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Весы, внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом с вами. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будет мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. Ну а рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Настоящая женщина в мужских глазах должна быть прекрасна в любое время суток. Хотя сами милые дамы считают, что вечерняя леди, про которую как раз поет Крис Норман прямо сейчас в нашем эфире, и леди утренняя – это два совершенно разных человека. 10:18, время московское, продолжается летняя смена на ретро-ФМ. У нас, друзья, есть абсолютно все, что нужно для хорошего и позитивного начала дня. Уже скоро готовимся подпевать группе Roxette, а в середине часа послушаем свежие новости. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Легкого и доброго утра.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Вечеринка.
22: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
23: в неповторимом миксе. Каждый день
22: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
24: Retro FM.

0: Real Sugar, натуральный или настоящий сахар, так дословно переводится название этой песни группы Roxette. Кстати, кто-то из современников пустил слух, подхваченный в интернете, о том, что содержание сахара в хрене составляет 16%, а в редьке только 7%. Дескать, вот и верь после этого пословицам-поговоркам. Однако же ученые опровергли это ложное утверждение, все измерили и выяснили, что на самом деле и в хрене, и в редьке сахара порядка 6,5-7%. Так что пословицам-поговоркам по-прежнему верим.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября, пишет ТАСС. Для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. В Татарстане в молодежных клубах кадрового центра «Работа России» проходит профессиональное обучение востребованным профессиям. Можно получить специальность тракториста, слесаря по ремонту сельхозмашин и оборудования, специалистов пищевой безопасности, дизайнеров. Работают молодежные клубы на базе кадровых центров в 10 районах Татарстана. Клубы объединяют молодежь от 14 до 35 лет. Среди них также женщины с детьми дошкольного возраста, пишет «Московский комсомолец». В Казани почти на 2 месяца ограничат движение транспорта по улице Технической. Причиной стали работы по размещению трассы хозяйственно-бытовой канализации. С 27 июля до 30 сентября проезжую часть перекроют на участке от улицы Нижнекамской до Тихорецкой, сообщает портал мэрии Казани. Сегодня, 28 июля, на сцене парка Елмай состоится детский музыкальный концерт «Звуки лета», пишет портал мэрии Казани. Гостей ждет семейная атмосфера, исполнение популярных песен и выступления юных музыкантов. На сцену выйдут начинающие артисты, в том числе детские рок-группы. Начало программы 18:00, вход свободный. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: я вот понимаю героев этой песни. Танцы, удовольствие – одно из самых приятных. А представьте, друзья, сколько удовольствия получили участники нашего традиционного круиза «Ретро-ФМ», итоги которого через несколько минут подведут наши утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. А до начала нашего круизного дайджеста успеем послушать один из лучших хитов Дитера Болина и Томаса Андерса. Готовимся подпевать дуэту «Modern Talking» в столице. 10.35, летняя смена на «Ретро-ФМ» продолжается.
1: Летний день начинается с летней смены на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Тецевской от Челюскина до Копылова, также по Чуйкову от Короленко до Адаратского и по Девятаеву от Казанского речного вокзала до Левобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Проверяем знаменитости на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
1: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.
1: Retro-FM.

0: Круїз Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро всем, кто был с нами эти 10 дней на связи.
2: Это Саша и Рита из незабываемого круиза Ретро-ФМ, который подошел к концу.
1: Да, воспоминания у нас и у всех победителей круиза останется на всю жизнь. Ах, Турция, Греция, как же вы были хороши.
2: А как хороши были наши артисты. Большое спасибо Саше Айвазову, группам «Лицей», «Плазма», ну и, конечно, за самую романтичную и неожиданную свадьбу Насти Макаревич на борту лайнера «Астория Гранде».
1: Да, за это отдельное спасибо. Ну что, пора возвращаться домой. Это ваша первая смена из круиза «Ретро-ФМ».
2: До встречи.
0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: А вот и гимн победителей от группы Queen. Гимн тех, кто преодолел все утренние трудности, победил скуку и хандру, обрел хорошее настроение и с оптимизмом смотрит на предстоящие дела. А поскольку таких среди слушателей ретро-ФМ очень много, считаю, что наша летняя смена свою задачу сегодня выполнила. 10:47 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем продуктивного дня и прощаюсь до завтра. Ну, а до конца этого часа еще послушаем Александра Иванова и Bad Boys Blue. В начале следующего встречайте на ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летняя смена на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 11 часов в столице на Ретро-ФМ. Впереди Dire Straits, арабесские песни из «Кавказской пленницы». Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок на регулярной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Ранее президент России Владимир Путин продлил для китайцев право на безвизовый въезд в Россию до 31 декабря 2027 года. Также дипломат рассчитывает и на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом. Президент США Дональд Трамп сегодня встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским. В частности, с главой киевского режима он намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом напомнила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Власти Молдавии ввели режим тревоги в сфере энергетики на 30 дней. Причина – перебои в поставках горючего. Как заявил премьер страны Василий Тофан, падение уровня воды в реке Дунай стало причиной перебоев поставок нефтепродуктов баржами в порт Джурджушелли. Это привело к дефициту горючего на десятках АЗС перед активным сельскохозяйственным сезоном. Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников – День крещения Руси. Богослужения пройдут в храмах по всей стране. Праздник учредили 16 лет назад в честь событий 988 года. Тогда христианство стало государственной религией. В этот же день также чтят память равноапостольного князя Владимира. С именинами и с Днем крещения Руси патриарх московский всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина. Первый в России научно-популярный документальный фильм, полностью созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, выйдет уже в этом году. Лента рассказывает о полководце Михаиле Кутузове. В картине оживает более 50 классических живописных полотен. Сейчас создатели получают прокатное удостоверение. Отмечается, основная сложность в том, что ранее фильмы, полностью созданные с помощью ИИ, не допускались к прокату. И о валюте на этот вторник: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: В замечательном пособии для мужчин «Как найти настоящую женщину» всего три пункта, друзья. Первый – разгоните коня, второй – подожгите избу, третий – ждите. Вот сразу две настоящие женщины объединились в этом дуэте, да еще и сестры, кстати говоря. Это сестры Мэй, вот их одноименный коллектив на Ретро-ФМ в 11.19. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас группа Тычин, Жанна Фриске и Лайонел Ричи.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
13: 12+.
14: Ретро-ФМ.

0: Амор, любовь моя, это такое общепринятое обращение друг к другу в Мексике, и Акапулько здесь абсолютно не исключение. Вообще, любовь — это такая, знаете, религия этой страны, любит все и всех, ну, в хорошем, конечно, смысле слова. Рики и Повери на Ретро-ФМ были только что, уже совсем скоро на Ретро-ФМ. Патрисия Касс, Майкл Джексон и Владимир Высоцкий. В Москве 11 часов и 37 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Также по Саид-Галеева от Шаяк до Чернышевского. И по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Переставка». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. We'll be right back.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно мне.

0: Жили-были парень с девушкой, любили. Он себя и она себя. Вот такая вот грустная сказочка, почти как у Патрисии Касс в этой песне. Друзья, вы слушаете Ретро-ФМ 11.49 столицы. И до конца часа с нами квартет Битлз и группа Комбинация. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди группа Starship, Андрей Губин и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Российские банки будут обязаны подробнее информировать клиентов об условиях денежных переводов и обслуживания карт. Новые правила коснутся переводов через систему быстрых платежей, оплаты покупок в интернете, операции с банковскими картами. Кредитные организации должны будут заранее раскрывать тарифы и порядок оказания таких услуг, а также своевременно предупреждать клиентов обо всех изменениях. Алексей Песошин подписал постановление, утверждающее план профилактики буллинга в школах, колледжах, других детских коллективах. Повысит количество специалистов, прошедших обучение по выявлению инцидентов и работе с участниками конфликтов. Специалисты будут проверять мессенджеры и соцсети на кибербуллинг и деструктивный контент. Намечено организовать профилактические мероприятия и консультации для детей, родителей и педагогов, пишет «Московский комсомолец». В Казани продолжается программа капитального ремонта медицинских учреждений. В этом году работы стартовали в 5 больницах города и 9 молочных кухнях. Во всех объектах степень готовности на данный момент составляет 50%. Среди обновленных объектов – больница номер 11 на улице Максимова, клиническая больница номер 18 на Мавлютова и госпиталь для ветеранов на улице Исаева, пишет портал мэрии Казани. 1 августа, в День воздушного флота России, у центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». Главная цель события – популяризация авиационных профессий среди молодежи. Помимо образовательной части, гостей ждет развлекательная программа с концертами, мастер-классами и конкурсами, пишет «Московский комсомолец». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: И вот, казалось бы, ну скажи, ну что тебе жалко, что ли? Он как парень мучается. А не говорит, друзья, значит, вредная, хотя и синеглазая. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 12 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ мелодии джентльменов удачи, группа Aqua и Silent Circle.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Приглашаем.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Глядя на красивую, молодую, чужую девушку, трудно даже предположить, что это подарок судьбы или все-таки наказание. А может быть и так, поверьте, друзья. «Хочу быть вместе» — это Сандра на Ретро-ФМ в 12.34. А уже совсем скоро на Ретро-ФМ дуэт для Буш, Игорь Корнелюк и группа Queen.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит. А ты, как говорится, лежи, где лежал. Ну, кстати, можно уже и полежать, и пообедать, кстати. Время подходящее. 12:48. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Рики Повери и Лев Лещенко. Уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на tbank.ru. ТБанк 0+.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди Таркан, группа Modern Talking и Игорь Иванов. Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Здравствуйте, друзья. Единые правила.

для трудовых отношений разработают в России. Документ будет касаться работы через онлайн-платформы, сотрудничества с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями по договорам ГПХ и аутсорсинга. По данным ведомостей, это поможет компаниям избежать споров с контролирующими органами, которые сейчас могут по-разному оценивать одинаковые формы занятости. Использование нейросетей и VPN-сервисов предложили считать отягчающим обстоятельством. При этом речь не идет о наказании за любое формальное использование гаджетов или сетей. Следственный комитет подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта при совершении преступлений. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. В качестве примеров он назвал кибермошенничество и незаконный оборот данных. Трассу Колыма в Якутии затопило из-за дождей. Движение по главной транспортной артерии региона полностью парализовано на протяжении почти 50 километров. Мощные ливни идут уже несколько суток. Дорожное полотно размыто. Местами на проезжую часть сошли селевые потоки. На одном из участков в Адой снесло мост. А в Тюменской области из-за паводка после обильных дождей с этого вторника введен режим ЧС регионального характера. Еще одним российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях. Как стало известно, соответствующие ограничения сняла Международная федерация функционального многоборья. Ожидается, что сборная России примут участие в соревнованиях серии «Мастерс» и чемпионате мира уже в этом сезоне. Ближайший международный старт пройдет осенью на острове Аруба в Нидерландах. Финальные фото и обмен контактами с новыми друзьями. Сегодня завершается круиз «Ретро-ФМ». В течение недели его участники, в том числе 15 победителей супер-игры от нашей радиостанции, путешествовали по Черному и Средиземному морям на комфортабельном лайнере «Астория Гранта». Посетили несколько греческих островов и турецкие курорты, зажигали под любимые хиты на легендарных вечеринках «Ретро-ФМ» и подпевали любимым артистам отечественной эстрады. Смотрите фото и видео этой фантастической поездки на сайте «Ретро-ФМ» и в официальных группах радиостанций в соцсетях. И о валюте на этот вторник: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске.

0: Ну, прям как в том старинном анекдоте. Помните, друзья? Вася, за ПТ все равно люблю только тебя, ТЧК. Это Саваш на Ретро FM. Only You, собственно, так романтично называется эта песня. В Москве 13 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рэй Чарльз, Алена Апина и Pet Shop Boys.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
20: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
21: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газ-Химия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
22: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
23: Ретро-ФМ.

0: Романтика обычно начинается там, где кончаются деньги. Ну, по крайней мере, у нас, у мужчин. Хотя с такой музыкой трудно быть неромантичным. Это Пол Янг на Ретро-ФМ в 13.36. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сандра, Крис, Ри и мелодии с бриллиантовой руки уже совсем скоро.
1: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Веса подождут, поет Сандра, а вот Филичита ждать не будет. Друзья, начинаем через несколько минут. Если есть кого поздравить или кому передать привет, милости просим. 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами квартет Абба и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Вот оно, прекрасное лето с нами, и пусть завершается июль, но впереди еще целый теплый август, ну и, конечно, сентябрь тоже обязательно порадует хорошей погодой, поэтому грустить совершенно не нужно, улыбаемся, принимаем это тепло и, конечно, делаем свое лето ярким, больше гуляем, путешествуем, отдыхаем, катаемся на велосипеде, занимаемся спортом, все то, что очень нравится и по душе. А еще с любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы, дарим признание. Меня зовут Татьяна Веницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее

0: А новый день всегда несет новые перемены, шансы, возможности. И чтобы стать еще чуть-чуть счастливее, важно, конечно, их не упустить и всегда слушать свое сердце, оно ведь точно никогда не обманет. А также радоваться каждому привету. Феличите на Ретро FM для отличного настроения. Большой привет Рахматуллиной Аиде от Гарифова Тимура. Поздравляет вас с прошедшим днем рождения. Желает радости, семейного благополучия, мира и добра. Нигматуллина Илюза большой привет передает любимому Мунирову Дамиру с пожеланиями отличного настроения, хорошей смены рабочей, никогда не грустить и быть очень энергичным. Да, для того, чтобы была энергия, нужно, конечно, чтобы настроение тоже радовало. А музыкальное особенно. И далее на Ретро FM Пупо и Катя Лель.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

0: А чтобы начало недели и вторник проходили очень легко, просто, хорошо, не нужно, конечно, ставить каких-то очень больших идей и планов, пусть начало недели плавно входит в ритм, не для каких-то больших открытий, а может быть просто для того, чтобы в тишине выпить чай, пройтись пешком по нашей любимой красивой Казани, или, может быть, даже сделать легкую зарядку на свежем воздухе, ведь это тоже помогает плавно включиться в дела. А еще порадовать близких и себя добрым приветом, феличите на ретро-ФМ и таким образом подарить хорошую радость. Рита поздравляет с юбилеем любимую маму Синицыну Любовь Николаевну, желает счастья, долголетия. Очень сильно вас любит. Диана большой привет передает своей подружке Лизе. Они сейчас на каникулах. Настроение отличное. До учебы месяц, но хочется больше отдыхать, конечно. Еще Сергей большой привет передает своему коллеге Булату. Также большой привет Лилии, всем, кто сейчас слушает Ретро-ФМ, всем радиослушателям и ведущим большой летний привет. Принимаем, вам отвечаем доброй взаимностью. Далее на Ретро-ФМ кино и Африк Симон.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем. Бум-бам.

0: Кельчта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани +27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтынья». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99. Застройщик ООО «ССР Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Приглашаем.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Жизнь, конечно, совсем не картина. Из черных и белых полос она разноцветная. Ну а летом так много зеленого, желтого, синего. Радуемся красоте природы и свежим ароматам. А яркие приветы любимым и родным дарят улыбку. Феличите на Ретро-ФМ. Наиля Хабибулина большой привет передает подруге своей Ирине Романенко. Радость переполняет. Скоро подруга станет мамой. Счастья и здоровья вам желают. Присоединяемся. Прекрасное событие. Яна большой привет передает сыну Мурату, подруге Лейсан. Раиса Салихова привет дарит своим коллегам Надежде Игоревне, Оксане, Диляре, Оле и Силантьевой Вике. Всем желает отличной, бодрой рабочей недели. А далее на Ретро-ФМ «Синяя птица» и «Мистер Президент».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: город утопает в цветах, в зелени, летнее настроение всегда вдохновляет как в дождь, так и в зной, в солнечную погоду. Как же благоухают цветы, какие ароматы дарят. Это потрясающе, как украшен наш город, наша любимая Казань. Непременно любуйтесь всей этой красотой бесконечно. И дарите приветы Феличите на Ретро FM. Нелли большой привет передает подруге Сафиной Динаре. Желает хорошего настроения, отличного отпуска. Олеся Ткачева большой привет передает подруге и уже одногруппнице Элине. Поздравляют друг друга с поступлением в ВУЗ. Всем желают верить в удачу и в свои силы. Какие вы молодцы. Пусть у вас все отлично и прекрасно сложится. А далее на Ретро FM Мадонна.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: Вот так быстро пролетает время с Фильчтой на Ретро-ФМ. Признание и пожелания часто произносят лично на праздники тем, у кого сегодня какая-то яркая дата, день рождения, юбилей, может быть, личное семейное событие. А еще здорово, они звучат всегда в Фильчте на Ретро-ФМ. Очень красиво и очень торжественно. Нарий Прадик поздравляет любимую супругу Миляушу с днем рождения. Красивая дата, 45 лет, желает большой любви, крепкого здоровья, красоты, всего самого хорошего и замечательного, что есть в жизни. Пусть это все будет с вами. Всех благ! Юрий Воротников привет передает супруге Арине, сыну Игорю. Любит вас очень. Также всем казанцам желает теплых, солнечных дней и отличного продолжения лета. А далее на Ретро-ФМ Игорь Николаев и Глория Гейнер.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Фильчита на Ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: Радуемся жарким летним дням и каждому привету. Короткову Дарья с днем рождения поздравляет подруга Резида, желает счастья, здоровья, добра. Пусть все в жизни только радует. Тагир Усманов привет передает супруге Карине, дочке Ясмине. Они сейчас едут в Казань из Нижнекамска в гости к маме. Филичита завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. Вам желаю продолжать наслаждаться летом и праздновать его каждый день.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столице 15.00. Далее Александр Серов, Альбан и Рамина и Дубы Колдуны на Ретро FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Добрый день, всех приветствую. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который состоялся сегодня, был теплым и содержательным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Информация о том, по чьей инициативе состоялся разговор, будет также уточнена. Контакты на высшем уровне продолжаются, что подтверждает динамику сотрудничества между странами. Ранее стороны уже обсуждали восстановление авиасообщений между Россией и Азербайджаном. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 июля. Снижение ускорилось до 3% на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. WTI торгуется на уровне $80. Падение котировок связано с ожиданиями стабилизации поставок и снижением рисков перебоев. Рынки продолжают следить за ситуацией в регионе. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан. Главы МИД России Андрей Руденко. Ведется активная

Работа по заключению соглашений, также о либерализации поездок с Индонезией, Малайзией, а также по запуску групповых безвизовых туристических обменов с Вьетнамом. Китай уже продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, а Россия ответила аналогичным шагом. Власти Анталии проверяют сигналы о мошенниках, обманывающих российских туристов при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало. Число жалоб на таких случаи выросло на 114% за последнюю неделю. В муниципалитете пообещали привлечь виновных к ответственности и призвали туристов пользоваться только проверенными компаниями. Ранее туроператоры сообщали о росте числа жалоб на мошенничество в сегменте аренды жилья и автомобилей. Туристам рекомендуют быть бдительными и проверять информацию перед бронированием. И Криштиану Роналду выступит продюсером футбольного сериала, который называется «День первый», вместе с режиссером Мэтью Воном. Главную роль исполнит Дэмиан Льюис. Также в проекте появятся футболист Тьерри Анри и рэпер Дэйв. Сериал расскажет вымышленную историю футбольного агента. Дата премьеры сериала пока что не сообщается. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 1 копейка. Евро 88 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ретро-ФМ и лето.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Второго дня финальной июльской недели. Спешу поприветствовать всех, кто слушает Ретро-ФМ, скрашивая свой трудовой, а может быть даже у кого-то и выходной вторник. Ну, график у всех индивидуальный. А вот относительно музыкальных предпочтений, друзья, надеюсь, все мы едины в своем мнении и настроены только на лучшую музыку, проверенную временем. Ближайшие несколько часов с вами я, Руслан Романов. Хорошего всем настроения и успехов. Скоро в нашем эфире «Руки вверх» и «Реке повари». Через несколько минут в столице 15:20. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим предложениям.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: You need love. Казалось бы, фраза в этой песне второстепенная, вспомогательная и звучит как бы между делом, однако значение, по-моему, имеет глобальное, фундаментальное. Ведь без любви, как говорится, ни туды, ни сюды. Ну а RetroFM своих чувств не скрывает, признаемся вам регулярно, подкрепляя все это, конечно же, лучшей музыкой, проверенной временем. Далее Марай Керри и Владимир Высоцкий на RetroFM, 15:36 в Москве.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: На Ретро ФМ она, да что, и строить, как говорится, и жить помогает. Ну, в большей степени это утверждение относится к нашей любимой музыке глобально, нежели к прекрасной певице Лиан Росс. Хотя, тут вот смотря кому помогать, видимо, и строить, и жить. Ну, а Ретро ФМ вещает для всех, без исключения, с огромным удовольствием. Далее в нашем эфире коллектив Space и Евгений Белоусов через несколько минут в столице 15.50. Доброго всем дня.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: столице 16 часов. Далее Beatles, Сиси Кетч и Евгений Осин на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, добрый день, всех приветствую. ФАС возбудил ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на топливо в нескольких регионах. Нижегородская УФАС возбудила дело против сети АЗС под брендами ЭСКО и Газпромнефть, Пермская против Фоликома, УФАС Коми против движения Коми и компании 2000. Также Новосибирская УФАС выявила признаки картеля на оптовом рынке. УФАС Курская, Оренбургская, Херсонская и Пензенская области выдали предупреждения. Также ФАС продолжает контролировать цены на бензин и дизтопливо. Российские туроператоры не получали обращения от туристов из-за землетрясения магнитудой 7.1 на острове Кюсю в Японии. Этот район мало популярен у россиян. Турпоток на Кюсю невелик, туда отправляются лишь индивидуальные путешественники, а групповые туры отсутствуют. Сейчас конец июля и августа, и традиционно низкий сезон в Японии. Турпоток увеличивается только со второй половины сентября. У туроператоров сейчас нет туристов на Кюсю, но ситуация остается на контроле. Wildberries и Озон выполнили несколько требований Федеральной антимонопольной службы. В частности, синхронизировали сроки выплат продавцам, сократив их до 30 дней с момента реализации товара, и отменили привязку тарифов на логистику к ценам. Также Озон с 31 июля изменит обозначение в карточке товара с «Оригинал» на «Бренд проверен». Меры повысят прозрачность и снизят цены для потребителей. ФАС также разрабатывает поправки в закон о платформенной экономике, которые повлияют на размер комиссии маркетплейсов. Минтруд разъяснил, когда работник может покидать рабочее место. Это в первую очередь обеденный перерыв, так как это его личное время. Исключение – случай, когда по условиям производства перерыв невозможен, тогда работодатель должен обеспечить отдых и прием пищи в рабочее время и в рабочем месте. Также ранее Минтруд напоминал, что работник имеет право на до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и работодатель не вправе отказать. И специалисты назвали оптимальный объем оперативной памяти для смартфона на текущий момент – это минимум 8 гигабайт. Этого достаточно для плавной работы большинства приложений и потокового видео. 6 гигабайт может не хватить, придется часто закрывать фоновые приложения. 12 гигабайт – это уже избыточно для базовых задач, а 16 подойдет для редактирования 4 и 8К видео, игр и запуска локальных ИИ-моделей.

и расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 1 копейка, евро на отметке 88 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Снова и снова возвращаясь на Ретро-ФМ, вы неизменно услышите лучшие хиты сразу нескольких поколений, что тоже весьма приятная перспектива. Тем более, что все это происходит наяву, в реальном времени и, соответственно, прямом эфире. Всем доброго дня, который плавно переходит в вечерний формат. 16:20 в Москве. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте. Далее ласковый май и Beach Boys на...
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавку по кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия». С 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
16: Ретро-ФМ.

0: Если перевести название этого трека вот так лаконично и ярко «Пошумим», то можно даже подпевать прекрасной Дженнифер Лопес. Все идеально ложится на музыку. Я только что проверил. Ну а остальной текст и танцы, соответственно, это уже, друзья мои, за вами. 16:34. Время московское точное. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать. Вторник продолжается и набирает обороты. Из музыки у нас скоро прекрасная композиция Дмитрия Маликова, а также песни из фильма «В джазе только девушки» и великолепная Мэрилин Монро уже через несколько минут. Не пропустите. Ну а пока пошумим.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Закиева от проспекта Победы до Сахарова. Также по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. И по улице Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 000 рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Это дуэт Pet Shop Boys. И вот такая, я бы сказал, воодушевляющая, вдохновляющая история, судя по характеру музыки и используемым приемам. Ну, например, вот эти мужские вокальные хоровые партии на заднем плане мы хорошо слышим. Они придают эпичности любому произведению, в частности, и композиции под названием «Go West». 16:49 в столице. В этом часе услышим еще Рикардо Фолье и Сергея Беликова через несколько минут.
1: Реклама.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Далее в эфире группа «Комбинация», «Bad Boys Blue» и ансамбль «Ариэль», столица 17.00.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Беларуси. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз. В Татарстане санитарно-эпидемиологические заключения, выданные 19 пляжам из 25 действующих в республике. В их числе зоны отдыха в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. В столице региона разрешение получили два пляжа – озеро Большое Лебяжье и Комсомольский. Специалисты Роспотребнадзора проводят контроль качества воды с периодичностью раз в 10 дней, пишет московский «Комсомолец». В Казани с 31 июля по 2 августа изменится схема движения автобусных маршрутов номер 22, 28 и 89. Автобусы будут проезжать по улицам Батурина, Карла Маркса, Чехова, Шмидта и далее по маршруту. Из центра в сторону Кремлевской дамбы, по улицам Шмидта, Вишневского, Карла Маркса, Пушкина, Правобулачной, Кремлевскому мосту и далее по маршруту. В Казани на этой неделе пройдут бесплатные тренировки в рамках проекта «Активные и спортивные». Горожан ждут занятия по йоге, зумбе, пилатесу, гимнастике, функциональной тренировке и другим видам. Занятия будут проходить в парке «Крылья Советов», на бульваре Ак-Чача-Кляр, на набережной озера Кабан, а также около некоторых жилых комплексов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: как ему дна, как ему дна. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: Ну, кое-кто, очевидно, уже произнес волшебное слово «стоп» и покинул рабочее место. Вот в нашем эфире никаких пауз нет и быть не может, ибо вещаем мы круглосуточно и ежедневно. А потому лучшая музыка доступна для вас 24/7. Руслан Романов по-прежнему здесь. Передаю всем пламенный привет. Через несколько минут в нашем эфире Евгений Белоусов про наступающий вечерок. В Москве 17:20.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Должно быть, это любовь, подумали вы, однажды, настроившись на Ретро FM и услышав любимую музыку, проверенную временем, одна композиция лучше другой. Все это здесь, в нашем эфире, и спорить со всем вышеизложенным весьма и весьма трудно. Так что давайте пусть все вот так и останется. И дальше будем в том же ключе с вами вместе двигаться. 17:35 практически в столице. Приветствую вас, друзья. Далее дуэт Me and My, а также песня Игоря Иванова буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Восстанию от Бакалейной до Кулахметова и по Каучукову от Кулагина до Лебедева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Итак, друзья, вечер вторника набирает обороты, а вот, скажем, июль, напротив, сдает свои позиции. Итоговая неделя второго летнего месяца на календаре. Уж не знаю, радует ли вас этот факт или наоборот, но уверен, что для грусти причин нет, а вот для бодрости духа есть все необходимое. Вечер трудового дня, лучшая музыка на Retro FM и, в общем-то, хорошее настроение. Всем этим с вами делимся. Далее Абба и Юрий Антонов. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
5: 12+.

0: столице 18 часов. Далее группа Nazareth, певица Алсу и дуэт Modern Talking на Retro-FM.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы за мелкое хулиганство. Если действие сопровождается нецензурной бранью, физическим воздействием, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен административный штраф от 500 рублей до 1000, либо административный арест на срок до 15 суток. В мессенджере «Макс» появилось новое мини-приложение-навигатор по цифровым сервисам Татарстана. Он объединяет ссылки на ключевые государственные ресурсы, работая по принципу одного окна. Быстрый доступ к сайтам РАИСа Татарстана, правительства, Госсовета, мэрии Казани, министерств и администраций. Пользователям доступны чат-боты госуслуг Республики Татарстан, МФЦ Республики, интернет-приемная для обращений ведомства, пишет «Московский комсомолец». Реестр парковочного пространства Казани пополнился на 61 машиноместо. У поликлиники номер 18 по улице Мавлютова на улице 2 Туринская дополнительные места добавлены на нечетной стороне улицы от пересечения с улицей Танковой до пересечения с улицей Карбышева. Стоимость часа парковки составит 30 рублей. На всех информационных счетах размещены QR-коды для оплаты. Платный режим действует в будни с 8 до 19.00. 2 августа во дворе присутственных мест Казанского Кремля жители и гости Казани смогут бесплатно увидеть выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классах, которые будут показаны в рамках летнего сезона фестиваля городских событий «Курше». В программе также выступят фольклорно-этнографические ансамбли, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: вот уже и не за горами та самая ночь. В Москве уже 18:20, но в нашем случае главное определение будет, это, конечно же, музыкальная ночь. Так что, если в планах на темное время суток бодрствовать по тем или иным причинам, то вам, друзья, однозначно к нам на Retro FM, ведь лучшая музыка, проверенная временем, звучит круглосуточно. Ласковый май только что. Впереди Юрий Никулин, Георгий Вицин, а также Крис Ри через несколько минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия подробности.

0: Концерт, дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газ-Химия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
5: Ретро-ФМ.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Если куда я путешествовать, то только под лучшую музыку, что звучит на Retro-FM, в позитивной компании, то есть вместе с Retro-FM, и по возможности выезжать не в часы пик, вот прямо как сейчас в столице 18:35. Из музыки у нас дальше группа Кино и Хулио Иглесиас буквально через несколько минут. Ничего по возможности не пропускайте.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Также по Закиеву от проспекта Победы до Сахарова. И по Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Retro-FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону и оферта.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Retro.fm 554 20.
3: Retro.fm.

0: команда Erasure дает мне повод произнести название этой песни по-русски и тем самым резюмировать свое пребывание в эфире на сегодня. Всегда готовы делиться с вами только позитивными эмоциями, полезной информацией и, разумеется, только лучшей музыкой на Ретро-ФМ. Руслан Романов был с вами, друзья. Прощаюсь до завтра. Всем желаю удачи и отличного вечера. В 19.00 к вам присоединится Тимур Соколов. Дождитесь обязательно. Ну, а через несколько минут Фэнси и Лев Лещенко на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
11: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
15: 12+. RetroFM.

0: 19 часов в российской столице. Далее на Ретро ФМ Мадонна, Юритмикс и Синяя птица. Все это уже скоро, ну а прямо сейчас новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщил, что за нынешнюю сессию Верхняя Палата приняла более 300 федеральных законов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Госдумы и отметил новый уровень взаимодействия правительства и парламента, который способствует укреплению российской государственности. Работа палат парламента в этой сессии завершается. Глава государства продолжает общение с руководителями палат. Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов, а морская блокада Ирана продолжается. По его словам, через пролив проходят только те корабли, которые разрешены США, а Иран не контролирует этот стратегический маршрут. Ранее Тегеран объявлял пролив закрытым. Ситуация остается напряженной, и мировые цены на нефть реагируют на обострение. Конфликт продолжает влиять на глобальные поставки энергоресурсов. Компания Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей сотрудникам, пострадавшим при атаках на логистические объекты компании. Первые выплаты поступили 21 июля. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей, а тяжело пострадавшие по 1 миллиону. Психологическая помощь оказана нескольким сотням человек. На объектах маркетплейса регулярно проводились учения, что позволило оперативно вывести людей из зоны риска и избежать массовых жертв. Компания продолжает поддерживать пострадавших. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил признать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений. По его словам, искусственный интеллект уже используется в тяжких деяниях, однако универсальной нормы об использовании технологий в противоправной деятельности пока что нет. И Зинедин Зидан назначен новым главным тренером сборной Франции по футболу. Он сменил Дидье Дешама, который возглавлял команду с 2012 года. Контракт со звездой футбола 54-летним Зиданом заключен на 4 года. Сам Зидан заявил, что 5 лет ждал этой возможности и отказывался от работы в клубах ради сборной. Как игрок он становился чемпионом мира и Европы в составе французской команды. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Отличный саундтрек для завершения рабочего дня под аккомпанемент легенды итальянской музыки, известного всем нам как Рикардо Фолли. Вечер перестает быть томным и обещает быть максимально жарким, если не в плане погоды, то хотя бы в плане музыки. Группа «Мечтать» и две красотки. Саманта Фокс и Сиси Кетч нас порадуют в ближайшее время. 19:20 уже в столице. Вы слушаете Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. С этой минуты и до полуночи. Вместе с вами. Всем привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Приглашаем.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Nothing's gonna stop me now. Ничто не остановит нас в желании получать удовольствие от музыки, которая звучит в эфире. И ведь это не просто музыка, друзья, а музыка, проверенная временем, что говорит ее о ее исключительности. Саманта Фокс только что в ваших колонках. Далее здесь Брайан Адамс и Gypsy Kings. А еще для поднятия настроения и жизненного тонуса после тяжелого рабочего дня будет песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Валерия Золотухина. Доброго вечера всем! 19:35 уже в столице.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.
2: Реклама.

0: ДТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще.
6: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
8: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
9: Автор лучшего вопроса получает деньги.
8: «Дорогие гости».
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
9: «Ретро-ФМ».

0: А вот мы обычно с друзьями приветствуем друг друга фразой «бамбалео», которая в контексте этой песни переводится как «гуляю вольно» и символизирует свободу и легкое отношение к жизни. Так что всем бамбалео, друзья! Всем классного вечера в компании Retro FM. Оркестр Пола Мариа и Юрий Антонов продолжит эфир. Все самое интересное у нас еще впереди.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

средства массовой информации сообщали об ужесточении правил провоза багажа, проверке документов и запрете на использование техники без наушников. В компании заявили, что все действующие правила перевозок остаются неизменными, а распространяемая информация не соответствует действительности. Официальные данные доступны на сайте РЖД в разделе «Для пассажиров». Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отмечают, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. Суд Москвы сегодня оштрафовал ТикТок на 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Сервис признан виновным по статье о нарушении законодательства владельцами соцсетей. Ранее ТикТок также неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения. В марте 2022 года компания временно запретила публикацию новых роликов и прямых трансляций в России из-за закона о фейках. Новый штраф наложен в установленном порядке. И психологи объяснили, что распространение слухов связано с работой мозга в условиях стресса и потребностью получить эмоциональную разрядку. Перед озвучиванием тайны тело застывает, а критическое мышление блокируется на 30-40 минут из-за всплеска эмоций и дофамина. После того, как информация передана, мозг может переписать хронологию событий, что способствует неверному толкованию. Именно отсюда и появляются слухи. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM ваша любимая музыка и ваш любимый Тимур Соколов. Всем хорошего вечера.

Пойдемте со мной, друзья. Впереди нас ждет прекрасный летний вечер, который мы с вами проведем под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Напомню, в 21 час, как всегда, стартует вечеринка Ретро FM, так что не опаздывайте, зажжем так, что мало не покажется. Ну а пока группа «Цветы» потирает у нас на горизонте, 20:19 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов, всем пламенный привет.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Международная специализированная выставка «Казаньнефтегазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Потихоньку готовлю вас к вечеринке Retro FM, и песня Shebangs очень даже хорошо для этого подходит. Она заводит. Так, кстати, она переводится. Она настраивает на танцевальное настроение. Ну, и она, конечно же, помогает забыть о всех проблемах, накопившихся за рабочий день. Ну, хотя бы на время. Биджиз подхватит эстафетную палочку от Рики Мартина. 20:35 уже в Москве. Продолжаем отдыхать.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Надеюсь, этот суперхит от шведского викинга Мартина Эриксона, известного всем нам как E-Type, выбил из вас всю дневную усталость, и вы готовы окунуться в беззаботный вечер, наполненный танцами и лучшей музыкой. Вечеринка Ретро-ФМ стартует через несколько минут, 3 часа танцевальных хитов в режиме нон-стоп. Все это впереди.

0: Дона Саммер, как всегда, раздает огня с хитом «Hot Stuff», за который она, напомню, получила Грэмми и навсегда вошла в музыкальную историю. Далее наш танцевальный микс продолжит «Texas и No Mercy», ну а чуть раньше будут девчонки из группы «Сливки». Это вечеринка «Ретро-ФМ», меня зовут Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Summer Sun, суперхит от группы Texas, напоминает нам о том, что до конца лета осталось каких-то 34 дня. Так что наслаждаемся каждой минутой этого прекрасного времени года. И зажигаем под живой танцевальный микс на вечеринке Retro FM. Далее с нами Бананарама и Мастер Бой. Танцы продолжаются.

Как видите, а правильнее будет сказать, как слышите, в Румынии могут делать не только качественную мебель, но и качественную музыку. И трек «Кали» от группы «Accent» — яркий тому пример. Ну а какую музыку делают в Италии, уже скоро нам покажет и расскажет группа «Рики и Повери». Но прежде «Иванушки» через пару минут зажгут «Тополиный пух», «Жара июль». Совсем скоро.

0: Единственный хит легендарной шведской четверки, где мужчины поют, а женщины на бэк-вокале и на подтанцовке. Does your mother know? Пока Бьорн Ульвиус, солист группы Абба, всю песню деликатно пытался отправить юную фанатку домой к маме. Мы продолжаем, друзья, с вами тусоваться, потому что нам уже можно тусоваться. Хоть допоздна, да хоть до утра. Так что танцуем дальше в компании короля поп-музыки. И королева, кстати, тоже будет. Так что можно сказать, что вечеринка Ретро-ФМ сегодня проходит в королевском стиле.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пао «Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Неофферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Ну, какая вечеринка без Майкла Джексона? «Billie Jean» — легендарная работа короля поп-музыки, которая раскачает любой танцпол. Двигаемся дальше. Лунной походкой, в ритме танца, под лучшую музыку, проверенную временем. «Silent Circle» и «Blue System» впереди.
1: Реклама. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татнефть

0: не 6+.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Love the Rain and the Night. Вечеринка Retro FM – это, да будет вам известно, единственная вечеринка на планете Земля, которая проходит в любую погоду, независимо от того, что за окном. Дождь, снег, либо знойная жара. Мы танцуем в любых погодных условиях, и не страшны нам никакие осадки. 22.50 уже в столице. Продолжаем танцевать под наш зажигательный микс. Впереди Сиси Кейч, Тань Буланова и Пэтши Бойс. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.

0: Каждый день помогаем вам разгрузить свою голову от рабочих мыслей, как следует отдохнуть после трудовых будней на вечеринке Ретро-ФМ. Нон-стоп из танцевальных хитов, проверенных временем с 21 часа до полуночи здесь, на Ретро-ФМ, только для вас, друзья. А студию только что в ваших колонках. Далее команда Лейтбэк и группа Демо. 23:19 уже в столице. Это вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Зажигаем дальше.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Как там говорится, рожденный ползать летать не может, но в нашем случае рожденный танцевать устоять без движения не сможет, тем более, когда звучат такие суперхиты. Русский размер на вечеринке Ретро-ФМ. Далее целое созвездие легенд. Команда Ки, станет Тикарам, Кармен и группа Аква. Танцуем дальше.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 15+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Я выбираю вечеринку Ретро-ФМ и танцы в вашей компании, друзья. Но на сегодня все. Я с Мурскалов с вами прощаюсь. В финале нашего микса поставлю вам еще Леонида Агутина и команду Ace of Base. Ну а новый день с вами встретит Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи.

Не просто вам Дигидон там какой-то, а, между прочим, Евровидение 1975. Победители. Это Течин, голландская группа, которые тогда вот дигидонгнули, так дигидонгнули. До сих пор звучит 0.19 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Аида Ведищева, Лайнел Ричи и группа Ронда. Меня зовут Илья Глебов. Дигидон.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Вертится земля.
1: Самый простой способ танцевать твист Аида Ведищева и эти самые медведи, которые трутся о земную ось. Ну, просто почувствуй себя медведем, дорогой друг. Кстати, это, мне кажется, не очень сложно для некоторых. 0:34 в столице. Дальше комбинация Барбара Стрейзанд и Крис Ри через пару минут.
2: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

Ну, с ума свести вишневой девяткой сейчас вряд ли кого-то можно, а вот вызвать какой-нибудь вау-эффект от того, что вишневая девятка куда-то едет, это прям запросто. Привет всем владельцам вишневых девяток прямо сейчас. Через пару минут Саваш, Демис Русос на Ретро-ФМ, 0, почти 50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Громогласно Белинда Карлайл заявляет, что она прямо сейчас находится на каком-то прекрасном, месте, который прямо рай на земле. Ну, можно ей позавидовать, можно прикинуть, что, может быть, каждый из нас где-нибудь в таком месте прямо сейчас находится. Час 20 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Пол Янг, «Синяя птица» и «Шигадым, шигадым». Меня зовут Илья Глебов. Приветствую вас. Здрасте.

0: уехала, а я остался, грущу. Пол Янг на Red FM, но это, собственно говоря, мне кажется, отчасти про то, что иногда отпуск не совпадает. Она отдыхает, а ты впахиваешь. Ну, бывает. 1:35 в столице, дальше на Red FM. Ля Буш, Рики Повери, Игорь Корнелюк через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

это Лавуш и их признание и предложение по поводу того, ну, почему бы нам с тобой не начать встречаться, мягко выражаясь. Это суперхит 1995 года. У Лавуш есть два суперхита, Sweet Dreams и вот этот. Я думаю, что все-таки вот этот покруче будет, потому что помню, что происходило на танцевальных площадках в тот момент, когда включали его. Дальше на RedRFM Сандра, Юрий Никулин. Через пару минут буквально. Час почти 50 в Москве.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

2:19 в столице, Хулио Иглесиас, про нас, бедолаг, про мужчин, которые без женщин жить не могут на свете, нет. Точно. Дальше на РФМ Лев Лещенко, Beach Boys и Reflex. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.

0: Прям вот в эту самую даль мы с вами вместе сейчас смотрим, смотрим пристально, прям сощурились и наблюдаем. Что ж там впереди? 2:35 в столице, ну а буквально через пару минут на Ретро FM. Юрий Антонов, Ким Уайлд и Майкл Джексон. Меня зовут Илья Глебов, привет.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

Вишневые, грушевые, а еще черешневые, сливовые. Прям очень хорошо. Прогуливаемся по плодово-ягодным под музыку Red FM. Через пару минут группа Queen и ансамбль Bee Gees. 2:50 в Москве.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!